видеть, які мам плани, цо мне вер. Мови языком тела, мови мне бяч, цо хочеш. Оно бы хотела видеть, які мам плани, цо до ней. Мови языком тела,